без остатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом. Мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Машау Астунд Хуи, Аз Адуи Сада Дил Эмин, Ки Охир Руи Нарми Об Хохат Кушт, Оташра, Бидил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня у нас непростая тема – отношения таджикских девушек с иностранцами. Часто это вызывает бурю эмоций. Она предала, она опозорила. Это угроза культуре. Но давайте спокойно разберемся, где реальный риск, а где опасные мифы.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Брак с иностранцем – да, риски бывают и для женщин, и для мужчин. Мошенники, принуждение, зависимость, проблемы с документами, давление. Об этих рисках важно говорить честно. Но самый большой риск, когда вокруг отношений появляется насилие. За честь, угрозы, избиения, лишение телефона, запирание дома, принуждение к браку, чтобы закрыть тему. Например, девушка переписывалась с человеком из другой страны. Родные узнали, забрали документы, запретили учиться, стали угрожать. Так делать нельзя. Если есть опасения, нужен разговор и защита, а не наказание. Что можно делать конструктивно, если семья тревожится? Во-первых, проверять информацию без скандала. Кто этот человек? Его намерения, документы. Второе, обсуждать безопасность. Встречаться в людных местах. Не отправлять интимное фото. Не передавать деньги. Не уезжать без гарантии. И третье, поддерживать связь и доверие, чтобы девушка не скрывалась. Насилие не сохраняет честь, оно разрушает семью и оставляет травму на долгие годы. Можно быть патриотом и хранить традиции, и одновременно быть против угроз и самосуда. Честь – это прежде всего человечность. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: В Душанбе изъяли десятки тысяч флаконов поддельных детских лекарств. В столице запустят программу ЕТИ. Сельхозпродукция Хатлона будет представлена на выставке в Казахстане. Юные шахматисты республики выступят на чемпионате мира в Италии. Посольство Индии приглашает желающих на неделю йоги. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Тотарона. Радабанди таронагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
5: Замона оханкои навин дорад, ки касро эхсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб, афзалшо Шодиев ва Муборис Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня площадь 800 летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых. И тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер — международный автохолдинг «Вектор». Партнеры — Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов. Фуд-партнеры — Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.

0: Медиа Плюс представлен техноторговым центром «Ваума».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на репортаж.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فایز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе изъяли десятки тысяч флаконов поддельных детских лекарств. Сельхозпродукция «Хатлуна» будет представлена на выставке в Казахстане. Юные шахматисты представляют республику на чемпионате мира в Италии. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе выявлен подпольный цех по производству фальсифицированных лекарственных препаратов, сообщает столичная милиция. По данным правоохранителей, в антисанитарных условиях изготовлялись поддельные сиропы, включая препараты, предназначенные для детей под марками «Нурофен», «Парацетамол», «Лазалван», «Терафлю» и другие. По подозрению в организации производства задержан 42-летний житель Душанбе Отабек Дададжанов, ранее осудимый по ряду экономических преступлений, а также предполагаемые соучастники, участвовавшие в изготовлении, упаковке и распространении продукции. Группа действовала через зарегистрированные компании, не имея необходимой лицензии на фармацевтическую деятельность. По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики. Расследование продолжается. В 6 больницах Душанбе в тестовом режиме будет запущена программа «ЕТИБ». Запуском программы будут налажены услуги регистрации и учета пациентов, управление дежурствами врачей, службы статистики, отчетности и безопасности, онлайн-очереди для пациентов, личный кабинет клиента и другие услуги. Программу разработала компания «Ватан ИКТ», которая также является разработчиком программы «ЕДУНИШ» для средних школ. Отметим, что 2 недели назад Министерство здравоохранения объявило, что запускает программу «Безопасные роды для беременных женщин», выразив надежду на то, что с внедрением программы в учреждениях первичной медико-санитарной помощи повысится уровень информированности населения о здоровье матери и ребенка. В Алматы 27 и 28 июня состоится выставка-продажа сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлунской области. Об этом сообщает пресс-служба председателя Хатлуна. На выставке будут представлены и реализованы различные виды промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобулочные изделия. Также предусмотрено проведение культурных мероприятий с участием артистов и творческих коллективов области. Проведение аналогичных мероприятий направлено на расширение экспортного рынка, привлечение инвестиций и укрепление экономических и культурных связей между Таджикистаном и Казахстаном. Сборная республики участвует в чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек, который проходит в итальянском городе Монтесильвано. Турнир собрал более 800 молодых шахматистов из разных стран мира. Соревнования проходят по швейцарской системе в 11 туров. Таджикистан на чемпионате представляют 6 шахматистов. Посольство Индии и культурный центр «Свами Вивекананды» в Душанбе приглашают всех желающих на серию мероприятий в рамках недели йоги. Занятия проходят с 15 по 20 июня под руководством опытных инструкторов. Участники познакомятся с практическими техниками йоги, разработанными для улучшения физического самочувствия, психической устойчивости и здорового старения с помощью целостного подхода. Участие могут принять желающие всех возрастов и уровней подготовки. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи аввали суат ро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содирот Бонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB Nuqta.tj дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Рахами, телефон и дорая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк.
2: Сурудинав дар Азия Плюс.
0: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
9: Ёр ёр, сурудест шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр ёр, ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 9.

0: 707-50-40-00.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷам шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли паниро ҳис кун, танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама
5: 41 41.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком.
8: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Радио Азия Плюс.

0: защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Саломас Хучан, Файлро Филистода.
2: Саломас Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шудашу.
3: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
2: Тайор, Олиджанов Куркарден. Вахты интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Мехоед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры
5: иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард.
4: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
5: Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код.
4: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизор 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
5: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44000.
6: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
0: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
7: О, чи хубки ба гором ад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
4: О, Ром, азизам. Илоджаш хаст. Аллервик. Рахойоби зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яне?
4: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
9: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: بوبین بیشونال فابیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.
6: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
7: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Подписанный президентом закон об амнистии затронет более 18 тысяч человек. Шавкат Мирзиёев и Кохир Расулзода обсудили вопросы сотрудничества. Международная система права переживает один из самых сложных периодов, заявил Верховный комиссар ООН. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон по случаю 35-летия государственной независимости страны подписал закон об амнистии. Действие закона распространяется на 18 038 осужденных. Согласно документу, 11 305 человек будут освобождены полностью, для 6 733 человек будут сокращены сроки наказания. Также закон распространяется на лиц, уголовные дела которых находятся на рассмотрении судов, а также органов дознания и следствия. Государственным органам поручено обеспечить исполнение закона в течение 2 месяцев и представить отчет президенту. Кроме того, местные органы власти должны принять меры по трудоустройству освобожденных граждан, обучению несовершеннолетних и их постановке на учет. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание на встрече было уделено перспективам развития отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленности, а также энергетики и культуры. Верховный комиссар ООН по делам по правам человека Фалькир Тюрк заявил, что международная система права и защиты прав человека переживает один из самых сложных периодов за последние годы. Об этом он заявил на открытии 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. По словам Верховного комиссара, многие наиболее серьезные кризисы современности сопровождаются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и прав человека. Тюрк также отметил, что израильские власти продолжают вытеснять население в районы Газа, территория которых постоянно сокращается, а также ограничивают поставки гуманитарной помощи. Он также отметил о ситуации в Иране, в Ливане. В течение нескольких недель государства-члены ООН обсудят на заседании широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением и защитой прав человека. В повестку дня входят последствия вооруженных конфликтов, противодействие дискриминации, влияние новых технологий искусственного интеллекта на права человека, а также проблемы изменения климата и устойчивого развития. На ряде улиц района Сино города Душанбе сегодня с 9 до 17 часов вечера временно отключат электричество. Как сообщили в горэлектросети столицы, отключение связано с заменой проводов и деревянных опор. Отключение частично затронет жителей улиц Чортут, Набиева, Бурбат, Худжанди, Джами и Навбахор. Отмечается, что в случае досрочного завершения работ электроснабжение может быть восстановлено раньше запланированного времени. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
8: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Таджикистана Санаат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Санаат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
1: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیری کوهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. В Министерстве транспорта запустили колл-центр для перевозчиков. В Душанбе пройдет международная выставка о здоровье и красоте. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. Соглашение было подписано вице-премьер-министром республики Хакимом Холикзуда и директором Исламской международной корпорации финансирования торговли Адиб Юсуфом Аль-Аму в Баку. Стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и дали положительную оценку перспективам его дальнейшего развития в приоритетных для обеих сторон направлениях. В Узбекистане пресечено 5,5 килограммов наркотика, пишет об этом подробно ОЗ. По данным службы госбезопасности Узбекистана, готовящиеся по результату им передали двое курьеров иностранцев. В рамках другой турне забыли за 10-24 лет. Они пытались продать около 2 килограммов опия за 5 тысяч долларов. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. В Международном экспоцентре Душанбе с 18 по 20 июня состоится международная выставка о здоровье и красоте Interhealth and Beauty Таджикистан. В выставке примут участие компании из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. Посетителям будет представлена продукция производителей медицинского оборудования, медицинских инструментов, а также фармакологических компаний. Свои услуги представят также клиники и санатории, а отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметических средств представят уходовую и декоративную продукцию. Посетители также смогут ознакомиться с мобильным приложением, работающим как онлайн-сервис для поиска лекарств. В рамках деловой программы пройдут встречи, презентации и консультации с ведущими экспертами отрасли. Организатор отмечает, что на выставке посетители смогут приобрести продукцию бьюти-индустрии по скидочным ценам. Министерство транспорта республики в тестовом режиме запустило международный контакт-центр с использованием искусственного интеллекта. Короткий номер центра 8808. Он поможет обновить процесс получения разрешений, путевых листов, товарно-транспортных накладных и других заявок, связанных с грузоперевозками. Также для поддержки пользователей транспортных систем в Telegram запущены чат и бот. Минтранси отмечает, что проект реализуется в рамках цифровизации транспортной сферы и развития искусственного интеллекта. Нападающий капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил 3 гола в матче группового этапа чемпионата мира против команды Алжира и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров мировых первенств. На его счету 16 голов на всех чемпионатах мира. Вместе с Месси первое место в списке лучших бомбардиров занимает немец Мирослав Клозе. Наряду с этим 38-летний Месси стал первым футболистом, сыгравшим на чемпионатах мира 6 раз. Отметим, что с 23-го года Лионель Месси выступает за клуб «Интер Майами». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Всем привет, дорогие наши слушатели! Врываемся бодро, видите, я уже слова даже путаю. Бодро, ярко, интересно врываемся в эфир, чтобы пожелать вам просто приятного дня, хорошего настроя, великолепных эмоций, которые, возможно, вы сегодня будете испытывать в течение ближайших трех часов. По крайней мере, мы на это надеемся. Но если ярких даже эмоций сильно не будет, хотя бы появится на вашем лице даже след улыбки, нам этого вполне будет достаточно. Дорогие друзья, открываем второе дыхание. Для этого здесь собираются целая команда из двух человек. Нас немного, но мы в тельняшках, дорогие друзья. Меня зовут по-прежнему Андрей Соколов, рядом Лола Обназаров. Всем привет, друзья.
1: Всем привет. Желаем, друзья. Да, в среду вот особенно заметно, как неделя набирает обороты. Поэтому очень хочется пожелать, чтобы этот день стал для вас днем новых возможностей, каких-то приятных открытий, добрых новостей, сюрпризов потрясающих. Пусть все это сегодня происходит и случается, но а главное, конечно же, все это встречать вдохновленно, с бодростью, с хорошим настроением. И мы для этого здесь. Мы, конечно же, готовы поделиться зарядом энергии, хорошим настроением и призываем вас делать то же самое. Присоединяйтесь, делайте звук громче и давайте открывать второе дыхание.
0: Да, пускай хрипят сегодня ваши динамики, как можно громче звучит звук радиостанции «Азия Плюс», конечно же, но мы готовы раздавать ту самую энергию. Берите на здоровье. Друзья, но наш энергообмен стартует буквально совсем уже скоро. После курса валют мы возвращаемся и будем рассказывать об очередной интересной вещи, которая произошла в мире. Скоро будем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Курби, расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонии ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии ва 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.8 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомонии қирғизӣ 1 сомонии, 10 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 10 афғонии 1 сомонии ва 44 дирам арзиш дорад. Дар бунёди луғавии ман вожаи имкон нопазир нест. Ин гуфтаи Наполеон аст. Оё ин тавр мешавад? Масалан, дар тиҷорату соҳибкорӣ ба андешаи шумо имкон ва ғайриимкон ба чӣ маънӣ метавонад бошад?
2: Курби Аскор дар Азия Плюс.

0: Все безумие мира за 3 минуты.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
0: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
0: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
0: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
0: когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дардисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
0: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
0: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Я так посмотрел сегодняшнюю нашу новость и, знаете, прикинул, что половину нашего офиса можно, в принципе, просто взять и уволить по этой причине.
9: И не только нашего, ты знаешь.
8: И не только нашего, согласен, да, конечно.
9: Мне кажется, огромное количество офисов можно просто распустить.
8: Просто в любой заходи. Вы уволены, вы тоже уволены. Сейчас объясню, почему, дорогие друзья. Инженера уволили за то, что он выключал рабочий компьютер слишком поздно и болтал с коллегами. Да, для Сяо Лианя, это инженера из Нанкина, это Китай, как гром среди ясного неба прозвучало известие от руководства, что мужчину собираются просто уволить за многократные пропуски. В принципе, человек-то находился на работе, просто единственное, может быть, на минутку позже приходил, на минутку позже уходил, ну и вот получи себе результат. Вот
9: да, это вот. Даже не совсем пропуски, наверное, все-таки какие-то проступки, раз они считали какие-то его, да, недочеты. Но вот боссы компании заявили, что у них имеются записи с камер видеонаблюдения, доказывающие, что этот сотрудник отлынивал от работы. Но Сяо, молодец, кстати, не растерялся, посчитал эти свидетельства просто смехотворными. Обличительные видеоролики показывали лишь то, что он иногда включал рабочий компьютер на несколько минут позже начала рабочего дня, порой на пару минут раньше уходил с работы. И, видимо, самое страшное – это то, что он позволял себе по несколько минут болтать с коллегами. Хотя при этом Сяо также утверждает, что все разговоры были только на рабочие темы.
8: Вау! Ну вот уволенный мужчина обратился в суд, и судья заявил, что поведение зафиксировано на записях видеокамер наблюдения было кратким и таким нечастым. Он не может свидетельствовать о серьезных дисциплинарных нарушениях, а компанию, избравшую такую, дайте, избавившуюся от инженера, обязали выплатить ему 16 тысяч долларов вот, компенсации.
9: Вот она, молодец. Справедливость. Молодец какой. Это, знаешь, я всегда говорю то, что значит уметь отстаивать свои права.
8: Да, большой молодец. Ну, правда. Ну, а как иначе? Вот ты приходишь на работу, тебе же надо выпить чашечку чая, тебе надо поговорить с коллегами, услышать несмешной анекдот от другого коллеги, а потом просто открыть окно, подышать свежим воздухом, посмотреть просто на улицу, помечтать немного, а потом что еще? А, потом же обед же наступает, да, потом пообедать вкусно, само собой, потом у тебя еще и после обеда еще немножко времени остается, подремать немного, да, конечно, ну а потом, может быть, сделать пару задач. Вот я свой рабочий день рассказал сейчас, да?
9: Ты рассказал рабочий день человека, которого вот реально стоило бы уволить, я думаю. Вот такого прям однозначно.
8: Не, меня не надо. За что?
9: Конкретно не тебя, да, но вот того, кого ты описал. Но здесь действительно, ты знаешь, если даже камеры подтвердили, что коллега просто мог перекинуться там с какими-то коллегами, со своими, да, вот этот самый человек, являясь сотрудником офиса, просто по работе что-то спросить, узнать, это не может никак говорить о том, что он отлынивал от работы, не делал ее.
8: Само собой.
9: Если там какие-то несколько минут, ты знаешь, раньше или позже выключил компьютер, и это тоже не показатель того, что он не работает.
8: Вообще, на самом деле, у китайских вот работодателей появился какой-то тренд в последнее время. Они даже устанавливают камеры с искусственным интеллектом, которые подсчитывают время работы сотрудника, эффективность сотрудника. То есть, получается, вот ты пришел, сел на свое рабочее место и работаешь. Встал, и сразу система начинает записывать время, фиксировать время. Почему ты встал, куда ты пошел. То есть, она фиксирует время, значит, раз ты встал из-за компьютера, значит, ты не работаешь. И потом в итоге в месяц считается все это время, и тебе говорят, а вот извините, вы сегодня вот получите не всю зарплату, а вот чуть мы вас сняли. А почему? Потому что вот вы ходили до кулера, вы ходили в уборную, вы там говорили с коллегой.
9: На балкон выходили. Зачем-то,
8: да. Все это система посчитала, да, вот так вот, будьте добры.
9: Вот ты знаешь, а мне вот просто интересно, но это же не может все равно на всех сотрудниках работать. Вот есть же какие-то люди, которые не просто проводят время за рабочим столом с утра до вечера.
8: Конечно.
9: Если это какой-то HR-специалист, предположим, его работа включает вообще какие-то выходы, общение с людьми бесконечное, какие-то презентации,
8: еще что-то. Согласен с тобой. С тобой я абсолютно согласен. Тут, наверное, да. Тут я видел просто видеоролики из колл-центра. То есть колл-центр, сама понимаешь, человек должен сидеть постоянно за компьютером, отвечать на звонки. И вот там была система, подсчитывала время именно в колл-центре. Вот почему я тебе так говорю. А тогда, конечно. Вот, допустим, меня лично тоже не особо связано мое рабочее место. Я могу просто встать, взять телефон в руки и работать с телефона, к примеру говоря, не находясь на рабочем месте. Вот такая интересная штука. В общем, да, но справедливость вас торжествует. Я лично рад за этого замечательного...
9: За Сяо.
8: Просто очень рад. То, что ему все-таки выплатили те самые 16 тысяч долларов компенсации. И пускай теперь идет нормального работодателя, который не такой
9: не такой яростный
8: в отношении рабочего времени.
9: И мне кажется, пусть это будет хорошим уроком, да, вот как прецедент того, что действительно не нужно уже перебарщивать, перегибать палку тоже, потому что люди, я думаю, особенно у которых есть опыт, есть уже какие-то накопленные знания, они прекрасно понимают, что входит в их обязанности, как их нужно исполнять, сроки какие-то, ну и другие моменты рабочие, от которых действительно зависит рабочий процесс. Поэтому здесь как бы нужно тоже относиться и с уважением, и с пониманием.
8: Ну, ты знаешь, мне кажется, это пример не только для Китая, а для всего мира в целом, потому что такая ситуация может возникнуть и в абсолютно любой стране,
9: конечно,
8: даже у нас может такая ситуация возникнуть, когда работодатель скажет, вот видите, по камере я наблюдал, вот вы ходили с коллегой, общались. Почему? Зачем? Что вы там делали? Почему вы не были на рабочем месте? В общем, всегда можно, мне кажется, будет придраться к сотрудникам, и вот это будет, мне кажется, хороший пример. Надо обязательно доказывать свою правоту. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку в виде хорошей музыкальной композиции, и скоро возвращаемся снова к вам.
10: Сурудинау Дар Азия Плюс. Бозях кисай тозе азиндаги.
11: زمانه با کس تجربه می بخشد با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد مرهم قلب ما خواهد بود با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Технологика.
3: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
5: Ну что, всем привет, уважаемые друзья. Вот вы знаете, если в какое-либо устройство просто встроить вентилятор, оно уже становится высокотехнологичным. Вот так вот. Ну и сегодня пример такой очень, мне кажется, показательный. Галстук с вентилятором. Как вам такое? Это, между прочим, реальный японский гаджет. Он существует. Это USB Cooling Necti... Он от Танко, дорогие друзья, это компания, видимо, которая выпускает это все. Смысл прост. Вы выглядите как офисный сотрудник в обычном галстуке, но внутри спрятан маленький вентилятор. Его подключают к USB-порту компьютера или внешнему аккумулятору, а воздух должен был обдувать шею и зону воротника таким образом. Ну, не знаю. Но давайте более подробно расскажем об этом уникальном предмете.
6: Да, как же работает этот самый охлаждающий нектай от Танко? В верхней части этого самого галстука ближе к узлу находится мини-вентилятор. Через сам галстук проходит USB кабель. Угу. Пользователь подключает его к компьютеру. Потянув галстук вниз, можно было активировать поток воздуха. Были кнопки включения и выключения и регулировки скорости. Ну вот по характеристикам он весил около 120 грамм всего, был размером примерно 48 на 9,5, да, и 2,4 сантиметра. Где-то, да, совсем небольшой, не широкий, а кабель около 135 сантиметров. Материал галстука указывался как шелк, вентилятор пластик, и сейчас товар числится распроданным.
5: Да, дорогие друзья, вот самое смешное, конфликт между деловым видом и абсурдной функцией, конечно. Человек сидит на совещании вроде бы в строгом галстуке, а у него из-под воротника жужжит мини-пропеллер, такой Карлсон, только наоборот. Ну и, кстати, вот самое смешное, конфликт между деловым видом и абсурдной функцией, конечно. Человек сидит на совещании вроде бы в строгом галстуке, а у него из-под воротника жужжит мини-пропеллер, такой Карлсон, только наоборот.

0: бытовой вентилятор. Выглядит он смешно, странно, но в жарком офисе без кондиционера. Неожиданно понятно.
1: Да, неожиданно приятный и понятный бонус. Без кондиционера, когда в офисе ужас. Я сейчас даже себе представил эту картину, мне уже стало жарко от этого.
0: Согласна, особенно в нашу жаркую погоду.
1: Да, но штука прикольная. Кстати, где я только не видел, куда они встраивали этот вентилятор, чтобы было прохладно. И в куртку, и в кепку я даже видел. Да, бейсболка специально с вентилятором. Но теперь и галстук появился, дорогие друзья. Вещь, казалось бы, безумная, но в Японии это, между прочим, хит продаж, дорогие друзья. Ну, слушай, меня вот немножко смущает провод, который торчит из этого галстука, потому что тебе постоянно нужно будет искать источник питания, чтобы каким-то образом охладиться, да. Потому что или пауэрбанк с собой таскать придется в кармане, или искать компьютер с USB, чтобы подсоединиться к нему. Ну и 135 сантиметров вот этого провода, я думаю, не так-то и много
0: маловато,
1: особо.
0: Маловато, я
1: просто
0: тоже
1: резко встал, и все, и ты без галстука, и без вентилятора.
0: И без охлаждения.
1: И без охлаждения.
0: Согласна. Но ты знаешь, мне кажется, что это как раз-таки распространяется только лишь на офисных сотрудников, мужчин, само собой, у которых действительно очень жесткий дресс-код.
1: Да,
0: то есть
1: согласен,
0: только
1: есть
0: те,
1: такая,
0: которые должны быть в галстуке. Потому что, ну, все остальные, в принципе, мне кажется, могут вообще не париться. Даже если нет кондиционера или там вентиляторы не включены, или по каким-то причинам, может быть, ну, не знаю, поломаны на какое-то время, да. А сейчас же очень много вот таких мини-вентиляторов.
1: О,
0: от самых,
1: да,
0: маленьких игрушек до каких-то уже более таких,
1: я,
0: да,
1: даже
0: побольше.
1: Видел с ручным приводом.
0: Да, да, то есть человек сам может либо вручную прям его включать, либо поставить у себя где-то на столе, либо там прицепить, вот если женщина где-то в дороге, там на какую-то сумочку, на, не знаю, где-то там, да, еще на карман. Ну, в принципе, можно вот таким образом спасаться от жары.
1: Да, согласен, согласен с тобой. Вообще, в особенности в общественном транспорте, мне кажется, штука довольно незаменимая. Но главное, смотри, вот у тебя вот кабель постоянно торчит из-под галстука, главное, чтобы чуть не замкнуло, да, согласись, а то ты превратишься в новогоднюю елку.
0: Согласна.
1: Начнешь весь светиться. Ну, в общем, да, прикольная штука. Но, тем не менее, она все-таки попадает в наш топчик, дорогие друзья, самых таких нелепых и отчасти бесполезных гаджетов. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку. А как небольшую? Нет, большая будет увесистая остановка, дорогие друзья. Мы вернемся уже в следующем часе, конечно же, и снова будем радовать вас. Но прежде хотим напомнить о радостном событии, которое стартует уже вот буквально в эту субботу, 20 число, дорогие друзья. Наш ретро-фестиваль, а точнее Retro and New Cars Fest 2026, потому что не только ретро-автомобили будут присутствовать, но и новенькие автомобили. Это, знаете, совершенно новые интересные модели, которые напичканы всякого рода всякими интересными опциями. Все это можно будет увидеть на нашем уникальном фесте, где соединяются ретро-автомобили, новые автомобили, музыка и развлечения для всей семьи. Вот так
0: и
1: вот, друзья.
0: Именно так, именно так, друзья. И мы еще раз напомним, что проводим этот фестиваль мы уже не в первый раз. Он проходит у нас ежегодно, и мы собираем под открытым небом десятки разных машин. Действительно, есть уже такая классика, есть ретро-автомобиль, которым так и хочется прикоснуться, пофоткаться там, да. И, конечно же, есть прям очень новые авто, которые тоже прям показывают себя супертехнологичными, это всегда интересно. В общем-то, мне кажется, каждый найдет там, на что посмотреть, постоять,
1: потрогать,
0: да, тем не менее. Но это действительно очень интересно, поэтому, друзья, приходите обязательно на наш фестиваль. Притом делать это нужно всей семьей, кроме выставки авто. У нас, конечно же, там еще очень много разных локаций будут. И вкусняшки, это наши фудкорты.
1: Концерт, само собой.
0: И концерт для всех, конечно. И детские зоны тоже будут предусмотрены, чтобы и деткам было интересно.
1: Ой, приходите всей семьей. Друзья, это уже в эту субботу, получается. Мы стартуем в 17:00, как я понимаю, дорогие друзья. В 17:00 приходите, тем более это будет уже вечер. Наверняка вы закончите абсолютно все свои дела и сможете быть абсолютно свободными, как птичка, прилететь, отдохнуть, развеяться и получить массу положительных эмоций. Друзья, мы делаем остановку в виде коммерческой паузы, возвращаемся к вам уже в следующем часе.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мегароли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
3: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB Нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Адафимо, муваффақияти шумо.
4: Совершенно.

0: Творчество начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواروست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: мой стиль. Радио Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Your Legend. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну что, приятно, приятно, друзья, возвращаться в нашу студию и желать вам приятного аппетита и приятного настроя. Да и приятных новостей тоже желаем, конечно же. Да и всего приятного, все, что может произойти сегодня за этот хороший день. Так что, дорогие друзья, настроимся на позитив исключительно, убираем все негативные мысли и отправляемся вот в этот поток хороших новостей, полезной информации и улыбок, дорогие друзья. Правда, наших улыбок вы не увидите, но поверьте мне, мы здесь в эфире улыбаемся еще как до ушей, просто хоть завязочки пришей. Так что, дорогие друзья, дарим эмоции положительные и свою энергию. Так что вы присоединяйтесь, чтобы мы смогли вместе с вами сегодня открыть то самое второе дыхание. Ну, по крайней мере, попробуем совершить очередную попытку уже во втором часе. Здесь до этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Да, мы вливаемся уже во второй час, друзья. Вот так вот, смело, дерзко, ярко, красиво. И очень надеемся, что настроение у вас хорошее. Потому что, ну да, половина, получается, уже рабочего дня. Уже все пройдено, осталась еще половина. Там прекрасный вечер и совсем скоро четверг. А четверг — это вообще уже такой день, когда вот-вот рукой подать до выходных, друзья. В общем, любая мотивация хороша. Можно вспомнить про выходные, можно вспомнить про то, что вы с нами. А еще можно вспомнить про праздники, которые сегодня есть. Прямо сейчас это и сделаем.
0: Да, так и сделаем, конечно же. Сегодня очень интересный праздник. 17 июня отмечается Всемирный день крокодила. Да, дорогие друзья. Но не хотел бы я с этой рептилией бы встретиться в жизни, потому что все-таки они довольно опасны, в особенности, если крупные аллигаторы и крокодилы. Так что да, но тем не менее, это очень древние животные, живущие на планете Земля, и они практически не изменились, как появились, вот, как только зародился это вот, этот род, скажем так, этот вид животных на Земле, так они практически не менялись миллионы лет, дорогие друзья. Так что это такие древние рептилии, которые...

0: дошли до нас вот из глубины веков, дорогие друзья. Так что да, это, мне кажется, тоже стоит действительно уважения к этим уникальным животным. Ну и страх и трепет у меня все равно есть.
1: Страх у меня тоже есть. Ты знаешь, не знаю почему, но действительно тоже внушает какой-то страх вот этот вот сам их внешний вид. Это очень свирепый хищник на самом деле. Но он играет важную роль в поддержании экологического баланса на нашей земле.
0: Само собой, это хищник.
1: А еще все, что я знаю, в принципе, о крокодилах, это то, что укус крокодила самый мощный на планете. Это все благодаря, да, строению его черепа, его головы. Поэтому, да, вот правильно ты говоришь, встречаться не особо хочется.
0: Не хочется абсолютно. Mm-hmm. Но, знаешь, говорят же, надо страху смотреть в глаза, чтобы в дальнейшем не бояться его, правильно ведь?
1: Но я однажды посмотрела, вот посетила крокодиловую ферму.
0: Серьезно? Ты была там? Вау! И что, как?
1: Ну,
0: какие впечатления?
1: Ты знаешь, там не особо большие крокодилы, поэтому все нормально.
0: Они тебя больше испугались.
1: И то, что они находятся, да, все-таки вот...
0: В изолированном помещении,
1: да, в каком-то? Отгороженными от тебя, то есть здесь вот прям все нормально. И это меня вполне устраивает.
0: На самом деле, конечно, можно перебраться куда-нибудь в штат Луизиана, к примеру говоря, или в Австралию, кстати, там тоже очень много аллигаторов огромных, да, и воочию увидеть, как все-таки эти животные обитают в природе. Но, ты знаешь, очень много видеороликов я смотрел, когда действительно вот жители Луизианы той же самой, это в США, да, по-моему, если не ошибаюсь, когда просто открывают дверь, а там, о, привет, и крокодил лежит.
1: А вот и я, да.
0: И просто перешагивают и идут на работу. Да, не замечая ничего. А кто-то прямо, знаешь, сковородкой в руках отгоняет их из своего любимого бассейна, тех же самых крокодилов,
1: может быть,
0: и аллигаторов.
1: Это какое-то даже дружеское уже, ты знаешь, такое,
0: да,
1: приветствие.
0: Да, да,
1: наверняка видимо, привыкли друг,
0: да,
1: к другу.
0: Конечно,
1: поэтому,
0: конечно,
1: мне кажется, и для жителей тех самых мест, где они могут прям запросто встретить крокодилов, и для самих рептилий,
0: или, знаешь,
1: это уже, в принципе, нормально.
0: Да, или, знаешь, вот приходишь так к своему соседу где-нибудь там в Австралии, а у него там крокодил плавает, и он же в этом бассейне тоже плавает, и спрашиваешь, а что ты, как бы не боишься? Да нет, он же маленький, всего 2.5 метра.
1: Подумаешь.
0: Малыш. Да, вот если было бы 5 метров, тогда да, я бы подумал бы, купаться мне в этом бассейне или так 2.5 метра, да ты что? Это мелочь пузатая. Да, дорогие друзья, ну, в общем, вот так. Крокодилы, это, конечно, круто. Я бы хотел бы увидеть их воочию, по крайней мере.
1: Да.
0: Но хотя бы издалека.
1: Да, можно это сделать. Я тебе потом расскажу, где и как, кстати. Ну, а сегодня еще Международный день скрипки отмечается.
0: Ага.
1: Вот, смотри, уже 144 года на самом деле.
0: 144
1: как
0: года.
1: Как тебе скрипка, Андрей?
0: Скрипка — это великолепный инструмент, очень красивый, очень сложный. И ты знаешь, надо иметь определенную чувствительность даже пальцев, чтобы красиво играть. И вообще, скрипка — это, наверное, инструмент, который максимально сильно передает все твои внутренние переживания, буквально переносят их на струны. Это чистая правда. Но когда-то в детстве моя сестра училась играть на скрипке, я, знаешь, это стало моей детской травмой. Да, ты понимаешь. Да. Как-то родители мои почему-то решили, что моя сестра должна стать скрипачкой. Ну, она, конечно, не стала ею, но зато нервы поистрепала она изрядно, я скажу тебе. И мне, и моим родителям, и соседям, наверное, тоже.
1: Ну, ты знаешь, все равно отлично, если, мне кажется, еще в детстве ребенок все равно вот умеет или, по крайней мере, учится играть на каком-то, да-да-да, музыкальном инструменте. Это сложно, и звуки действительно бывают очень неприятные.
0: Я тебе хочу сказать,
1: но, тем не менее,
0: что все равно моей сестре это пригодилось, она сейчас продолжает играть на нервах своего собственного мужа, так что все нормально.
1: Ну, уже
0: в чем-то пригодилось.
1: Вообще, да, врожденный талант к этому,
0: да.
1: И об этом можно говорить бесконечно, но, ты знаешь, инструмент действительно очень такой довольно старинный, потому что я знаю, что появился он в Италии еще в 16-м, по-моему, если не ошибаюсь, веке. А еще я знаю интересный факт про скрипку, потому что вот когда-то, по легенде, говорили, что вот этот вот завораживающий тембр, да, вот эти звуки, которые издает скрипка, они похожи на человеческий голос во многом, и в древности именно из-за этого скрипку называли инструментом дьявола.
0: О, понятно. Ну, это все из-за незнания, наверное, скорее всего. Но так это безумно интересный и безумно красивый звучащий инструмент из струнных, если так взять, дорогие друзья. Ну что, идем вперед. Еще один такой сегодня праздник, день приманивания муз. Как это делать, я понятия не имею, правда, дорогие друзья, как и приманивать к себе этих муз-з-з-з. Но я думаю, что у каждого из нас есть определенное время и определенное состояние души, когда приходит вдохновение, дорогие друзья. Вот именно в этот момент и приходит та самая муза.
1: Согласна. Поэтому, ты знаешь, именно мне кажется, в древности вот их олицетворялись такими женщинами, которые очень такие легкие, воздушные.
0: Воздушные, но при этом очень таких крупных форм, я бы так сказал.
1: Не всегда. Не были всегда? Очень миниатюрные, такие задрапированные, ты знаешь, в такие платья простые.
0: Каждому своя муза, я так тебе скажу.
1: Да, просто у каждого своя муза.
0: Кому и потучнее, кому и похудее, ты знаешь, да.
1: Да,
0: кому какая.
1: Да, соответственно, и выглядят по-разному эти самые музы. Но говорят, что, в принципе, не так сложно их приманивать. Все дело в наших эмоциях. То есть, если вот ты настроишься правильно, эмоции очень сильные, положительные, то музы тут как тут.
0: Ну, ты знаешь,
1: если этого нет, то вот и нет.
0: Простите, да, не прилетит тогда. Ну, ко мне муза приходит, когда у меня есть свободное время, когда есть свободное время что-то творить, что-то создавать. И вот в этом случае мне приходит вдохновение. Думаю, вот это надо сделать. Я вот думаю, тогда точно прилетела какая-то муза, меня тюкнула по голове своей там волшебной палочкой или лопатой, я не знаю чем. И мне пришла какая-то гениальная мысль в голову. Так что, дорогие друзья, да, у каждого создайте, мне кажется, то самое время, ту самую обстановку.
1: Да,
0: я думаю,
1: состояние.
0: Надо поймать вот этот вайб вот этого состояния, и тогда все придет. И муза, и муз в том числе тоже.
1: Музы пусть приходят, друзья, это очень важно. Просто у каждого свой способ. Я думаю, одному достаточно что-то такое интересненькое себе купить, побаловать себя чем-то. А кому-то нужно, например, перезагрузиться, может быть, совершить путешествие.
0: Да, согласен с тобой. И напоследок быстро пройдемся по этому празднику. Лола, я абсолютно верю, что у тебя дома лежит какое-то кимоно. Может быть, это было твое кимоно. Потом, да, ты купила кимоно для своего собственного сына. У меня лично такая же история. У меня тоже было кимоно. Я потом покупал кимоно для своих детей. Но так они и не смогли заниматься карате. Ну или другими восточными единоборствами. Дорогие друзья, Всемирный день карате сегодня отмечается.
1: Для меня это
0: немножко печальный праздник, потому что у меня было, у детей моих, у моей супруги было кимоно, но никто из нас каратистами так и не стал.
1: Не стали, да? Нет, вот ты знаешь, у меня нет кимоно, оно было у моей старшей сестры,
0: так.
1: И у моего сына, да, тоже есть.
0: Видишь.
1: Вот в этом ты прав. И ты знаешь, он занимался какое-то время, у него был оранжевый пояс, он должен был получать там еще какой-то, синий, по-моему, если не ошибаюсь. Но да, почему-то не складывается, ты знаешь. Во-первых, очень действительно много вот дисциплины в это искусство вложено, и это действительно затратно в плане времени, в плане ресурсов, и дети не всегда хотят, понимая потом уже, сколько сил нужно приложить. Поэтому как-то, видимо, вот так вот получается. Но любая спортивная подготовка и любой вид искусства вот такого вот, знаешь, боевого, мне кажется, на пользу идет, особенно мальчишкам.
0: Ой, да нет, мне кажется, всем на пользу, но главное действительно дисциплина и каким-то образом остаться вот в этом виде спорта или хотя бы получить какие-то результаты определенные. Это очень интересный, очень древний вид искусства, такого спортивного искусства, и так даже можно назвать. Это очень красиво, грациозно, интересно, но, да, действительно, это трата безумно колоссальных нервов и родителей, и тренера, но, мне кажется, и самодисциплины, потому что это требует от тебя полного внимания. Ну, в общем, всем удачи, кто занимается карате, кто добился уже успеха в этом виде спорта, всем желаем удачи, процветания и продолжения, а также добиваться успехов на этом спортивном олимпе. Ну, а мы идем вперед, друзья, у нас вот тут стартует прогноз погоды, оказывается, ничего ж себе, мы с вами заговорились, я хочу сказать. Также будет курс валюты, свежая композиция, реклама. Потом придем мы.
2: Бугаво, Дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдо и Техника и Волна. Волна. Авзолятру и Сосному.
3: Салам, шалом, андагуни азиз. Агентии Обухаво Шинуси Тожикисон Хабар медихат ки хаво имруз тахир ё бандай бибориш аст. Ҳарора дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами. Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
5: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 79 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.8 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам арзиш дорад. در бунёди луғавии ман вожаи имконнопазир нест. Ин гуфтаи Наполеон аст. Оё ин тавр мешавад? Масалан дар тиҷорату соҳибкорӣ ба андешаи шумо имкон ва ғайриимкон ба чӣ маъне метавонад бошад?
2: Қурби асъор дар Азия плюс.
5: Суруди нав дар Азия плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
6: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че кубки могу, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллергия. راهویو بی زود و به خواف از آلرژیه.
4: زود یعنی؟
5: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفت در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرژیک خوبولود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
4: با کودکان هم ممکن است؟
5: با کودکانی از 2 ساله بالا و تموم بی اویلا بی خواف است.
4: من به تو چیکار میکردم ها؟
5: آلرژیک حیاتی بی آلرژیه. از دارخانه ها پرسان شوید. میخواید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه‌های کلان تبدیل دهید. شرکتی پایکار یک جو با برندهای مارس و ابیدینیونی کاندیتری اقدامی بردی جایزه رو آغاز کرد. هنگامی خریدی محصولات با مبلغ زیاد از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید.
6: یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود.
5: در اقدام بیش از 30 جایزه آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای ایمایشی، تلویزیون 75 دیومه و شوق جویزه سفر برای دو نفر با میسر.
6: معلومات بیشتر پایکار نقطه تی جی برخمی 44 صفر صفر.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41-41.
3: Ваш заказ. Эфир под соусом.
9: Подаем горячим и всегда к обеду.
10: Ой, что-то сладенького захотелось. А как насчет кошачьей шерсти? Я, знаете, такой разговор бы в Японии был бы совсем вполне себе приемлемым. Для нас это звучит диковато, но, дорогие друзья, в Японии выпустили съедобную кошачью шерсть. Как вам такое?
11: Ну, да? Звучит не очень, да, звучит, приятно. Да. А вот что касается того, какая она там на вкус, друзья. Ну, вообще, съедобная кошачья шерсть – это не настоящая, конечно, шерсть.
10: Ой,
11: это японская,
10: хорошо,
11: сахарная вата. Да, от популярного бренда, который обычно делает товары для, кстати, кошек и их владельцев.
10: А
11: вот
10: понятно,
11: здесь решили, да, немножечко поэкспериментировать.
10: Да, вот этот Никочи бренд, который обычно действительно делает товары, выпустил такую интересную штуку. Официально новинку назвали
11: Delicious Cat Fur.
10: Какая-то нежность, да, какая-то,
11: да,
10: как я понимаю.
11: Да, это деликатес, кошачья вкусная,
10: да,
11: шерсть. Вот.
10: Вкусная кошачья шерсть. Идея в том, чтобы сладость выглядела как пушистый комочек шерсти трехцветной кошки. То есть, получается, там есть и белые вот эти вот шерстяные прожилки, желтые и темные. Участки смешаны, как будто это реально такой выпавший пушистый комочек. На самом деле это обычная сахарная вата, дорогие друзья. Самое смешное, что вкус у нее не кошачий, не экспериментальный какой-то, она просто сладкая. Весь эффект построен на визуале. Человек смотрит на упаковку и будто бы действительно там реально какая-то кошачья шерсть. Как будто вот просто с одежды ее сняли вот там или с мебели и вот поместили в упаковку. Но на самом-то деле, да.
11: Да, не знаю даже, рискнула бы я попробовать после такого вот ролика. Вообще, почему это появилось? На самом деле, вот эта компания, бренд этот Никочи для кошатников, сама компания описывает свою философию как «cats first». То есть, когда кошки, они прежде всего, да, кошки первыми, вот так дословно. Да. Поэтому продукт выглядит как шутка для людей, которые настолько любят кошек, что готовы купить даже десерт в виде кошачьей шерсти.
10: Ну, слушай, ну вот согласись, вот есть же хозяева, прям берут эту кошку, тискают, прям целуют прям.
11: Ну, есть и такие, да, кошатники. Но тут, опять же, вряд ли они готовы есть ее шерсть, ты знаешь?
10: А там, там уже приходится.
11: Без выбора, да?
10: Выбора уже нет. Почему это странно? Это обычно производители еды стараются, чтобы продукт выглядел аппетитно, а здесь все наоборот. Сладость не специально сделали похожей на то, что человек обычно не переносит в жизни. То есть это ему не нравится абсолютно ни в тарелке, ни на мебели, ни во рту тем более. Ну, вот такой вот идеальный японский абсурд. Мило, пушисто, сладко, но одновременно мозг кричит: зачем я ем шерсть? Да.
11: Не знаю даже, справился ли, да, бы мозг еще чей-то, кроме японцев.
10: Видимо, нет.
11: Для них, да, это тоже уже не особо непривычно. Вот для нас все-таки, наверное, непривычно настолько, что, да, не знаю, как скоро бы появились какие-то вот почитатели или поклонники вот такой вот вкусняшки.
10: А если это войдет в обиход, и люди будут приходить в кафе какое-нибудь, так, мороженое, да, и кошачья шерсть мне, пожалуйста, да, вот рыженькую, вот это моя любимая. А вы говорите, рыжая закончилась, есть только вот темная, темный оттенок, и серая, да. Ну, давайте серую, хорошо, договорились, да. А говорит, какая-то странная, говорит, у вас какая-то странная сладкая вата на вкус. Говорит, извините, сладкая вата кончилась, но зато наш кот любезно поделился своей шерстью.
11: Да, но зато вот шерсть, она осталась. Не знаю. Я все еще не готова, наверное, экспериментировать настолько, чтобы пробовать вот такого рода всякие вкусняшки. Но, возможно, кого-то, наоборот, ты знаешь, очень даже порадует вот этот вот креатив, с которым подошли к созданию этой самой сладкой
10: ваты. Ты знаешь, я видел фотографию, это реально не отличить от шерсти. 100%. Вот реально не отличить. Даже можно продавать ее в магазинах прикола, дорогие друзья. Вот и пошутить над коллегами или знакомыми. Вот, представьте, пригласили, так, а что ты ешь? Да, вот шерсть осталась.
11: Кошачья шерсть. Угощайся, да?
10: Угощайся.
11: Ну, главное, чтобы после этого скорую не вызвали те самые люди, которые будут наблюдать это действие. Так, да, в принципе, вот как-то происходит сейчас.
10: Ну
11: так.
10: И хорошо, дорогие друзья. В любом случае, надеюсь, мы вам аппетит не испортили. Надеюсь. В общем, всем любви, всем плова, всем вкусного обеда, если вы вдруг еще не успели. Ну а мы делаем остановку в виде анонса полезной информации и скоро возвращаемся к вам.
12: Коротко о главном.
13: В Душанбе из шашлычной изъяли более 300 килограммов некачественного мяса. Врачи из Ирана проведут консультации операции на сердце в больнице Истыклол. ФБР заявила о предотвращении атаки на Белый дом. Школа единоборств Камила Латипова признана лучшей в американском городе Аврора. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
14: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
15: Олами дакик.
16: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 236.4.
17: 236 аз 4 миллион доллар арзиши як мусаввари расом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
16: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
18: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
19: Нури ман, таронаи навест, бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. Ба телеграм канали Радиои Азия Плюс обуна шуда, ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Да, прикольно, друзья. Вот какова вероятность, что человека может проглотить кит? Ну, если так посчитать, в процентах.
7: Я думаю, никакая. Да, Нулевая, скорее всего, да. Потому что все у китов немножко по-другому устроено.
6: Да, конечно. И, в принципе, людьми они не питаются, это точно. Друзья, вышел фильм под названием «Wallyfall» о драйвере, который пытается выбраться из брюха кита. Как вам такое? Да, 20 век Фокс выпустила трейлер. Называется это «Падение кита». Трейлер с Остином Абрасоном и номинантом на Оскар Джошем Бролином в главных ролях. Ролик в основном состоит из сцены, но она настолько затягивает, что сразу хочется увидеть и продолжение данного фильма. В общем, о чем фильм и что это такое, тоже сейчас расскажем.
7: Конечно, друзья. Вообще фильм снят по одноименному роману американского писателя Дэниела Крауса. Главный герой – аквалангист, который ищет останки своего покойного отца. И во время одного из погружений его проглатывает 24-метровый кит. И у него есть всего около часа, чтобы выбраться наружу живым. Вот. Издание Deadline называет эту самую работу своеобразной смесью «Марсианина» и фильмом «127 часов».
6: Да, то и триллер поставил Брайан Даффилд, автор фантастического хоррора «Никто тебя не спасет». Да, прям похоже. В актерский состав также вошли Элизабет Шу, Джейм Леви, Эмили Рад и Джон Ортис, друзья. Но вот главное чудо этой книги и, надеюсь, фильма о том, что к финалу вы будете обсуждать не кита, а отношения между людьми. Сам кит уходит на третий и четвертый план для истории, почти целиком происходящей внутри огромного млекопитающего. Вроде бы невозможно, но это так. Но вот автор романа, просто потрясающий рассказчик, это вот отметили постановщики данной картины. То есть, получается, кит реально проглотит человека, но, наверное, все-таки мы будем дальше уже наблюдать за воспоминаниями, наверное, самого человека, который оказался внутри кита. Вот такая интересная штука. А не, сюжет не будет строиться на том, что человек будет все это время пытаться выбраться из пасти огромного млекопитающего.
7: Ох, действительно, вот такая интересная штука. Какой-то страшноватый получается фильм, все. Если просто даже представить себе это. Хотя меня, опять же, успокаивает то, что, в принципе, в жизни, да, вот кит вряд ли сможет проглотить человека, вернее, конечно, впасть, наверное, киту, да, когда он заглатывает вот этот самый
6: попасть,
7: планктон.
6: Наверное, можно все-таки,
7: он
6: да.
7: может. Но да. вот проглотить человека целиком вряд ли. Все-таки пищевод, наверное, не настолько широкий, несмотря на то, что киты
6: вот
7: достигают огромных размеров.
6: Анатомия китов не знаком, Лола.
7: Я тоже не настолько хорошо знакома, но ты знаешь, просто даже вот из всех тех знаний, которые
6: это знаешь, как
7: бывает,
6: когда вас проглотил кит, попробуйте пощекотать его изнутри, может быть, он чихнет и таким образом выплюнет вас наружу. Наверное, знаешь, у дайверов скоро появится такая интересная брошюрка.
7: Ну и потом, ты знаешь, попадая туда, если уж даже такое случится, надо, кстати, погуглить, в принципе, возможно ли это или нет, потому что теперь это самое название даже не дает мне покоя. Да, ты знаешь, мне кажется, что человека будет ждать смерть от чего-то другого, от все равно того, что он там может
6: задохнуться. Ну, неприятный запах изо рта, да, согласен, но зубы не чистят кит.
7: Ну, как минимум, от удушья, от, возможно, удара обо что-то твердое. Согласен, для человека, да. опять же. Ну, я не знаю, захлебнуться, в конце концов. Ну, вот странное, конечно, название, и работа наверняка какая-то странная. Вот кто мог придумать такой сюжет? Скажи, пожалуйста.
6: Но, тем не менее,
7: возможно,
6: мы уже...
7: Возможно, человек, который очень долго наблюдал за этими самыми китами.
6: Наверное, наверное, кто знает. Но это все-таки основано на романе, о котором мы уже говорили, дорогие друзья. То есть это основано на книге. Мне, для меня, в принципе, тоже это показалось очень странным, поэтому я решил сегодня и взять эту штуку. Писателя Дэниэля Крауса, дорогие друзья. Друзья, фильм снят по одноименному роману. Кстати, можете даже эту книгу найти. Валя Фолл, дорогие друзья. Может быть, и там как-то все будет более понятно.
7: Спасибо, ну, в общем, конечно, режиссер. Вот мне кажется, спасибо, у некоторых людей теперь появится новая фобия после этого фильма.
6: В наши края какие-то не водятся.
7: Да, я тоже хотел сказать, хорошо, что это не у нас все-таки происходит. Не где-то рядом с огромным морем, океаном мы находимся.
6: В крайнем случае, огромный сом единственное. Может, у нас только где-то в реке где-то водиться, но...
7: Спасибо тебе, добрый человек. Ты нашел
6: альтернативу. Я, кстати, знаю места, где водятся такие самые большие, да, Лола.
7: Спасибо. И солнце спасибо у него будет, да, спокойным. И действительно, представляете, я теперь прямо сейчас это перестану. Спасибо.
6: Ага. Ну, в общем, вот этот фильм, кстати, выйдет в прокат 16 октября, получается, на этого года, дорогие друзья. Вот
7: уже осенью, да, друзья. Да, уже осенью. Вот если кто-то хочет посмотреть, как это все будет происходить, то, да, не забудьте
6: и про побороть свою фобию, как и это делает
7: наоборот,
6: Лола сейчас.
7: Или усилить. Тут как пойдет, как получится. Тем не менее, что-то новенькое,
6: заранее
7: друзья.
6: Посетите психолога. Ну, в общем, ладно, дорогие друзья, мы делаем сейчас остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часе. Там будет наш традиционный розыгрыш. Ну и, конечно, другие рубрики. В общем, не прощаемся. Скоро вернемся.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
9: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи мега чипс дар сомонаи мега чипс нуқта тиҷи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه‌تیجی.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Самое сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Ауджи Давлат Сифлат Таб Онро Дурузе Бишнист. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерипост. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: У каждой эпохи свой автомобиль, и только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня, площадь 800-летия Москвы, превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня.
5: Но главное – это атмосфера.
4: Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026.
5: Почувствуйте драйв поколений.
4: Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, «Рушон», Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мавати, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе из шашлычной взяли более 300 килограммов некачественного мяса. Врачи из Ирана проведут консультации и операции на сердце в больнице Истиклол. ФБР заявило о предотвращении атаки на Белый дом. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе шашлычная Шоми Худжан, расположенная на улице Екачина, изъято более 300 килограммов некачественного мяса. Проверку провела рабочая группа мэрии Душанбе совместно с сотрудниками столичной милиции. Рейды проходят для упорядочения работы столовых, кафе и других объектов общепита, сообщает УМВД по городу. В отношении владельца заведения составлен административный протокол. Изъятая продукция, признанная непригодной к употреблению, уничтожена в установленном порядке. Власти напомнили владельцам кафе, ресторанов и других объектов общепита о необходимости соблюдения санитарных норм и требований законодательства при производстве и реализации пищевой продукции. Федеральное бюро расследований США сорвало подготовку нападения на Белый дом в дни празднования 80-летия президента Дональда Трампа. Об этом заявил директор ФБР Каш Патель. По его словам, информация о возможной угрозе поступила еще 10 июня. Предполагаемый план заключался в том, чтобы атаковать соседние здания с помощью беспилотников, спровоцировать эвакуацию из Белого дома, а затем открыть огонь по людям. В качестве цели злоумышленники якобы рассматривали представителей политической элиты США. Отмечается, что к подготовке атаки могли быть причастны более 20 человек, задержаны 5 подозреваемых. Студентка Таджикского национального университета Хилула Бону Талиби стала победительницей международного конкурса на лучшую статью о Шанхайской организации сотрудничества. Конкурс был посвящен 25-летию ШОС. Работа Хилула Бону была посвящена вкладу Таджикистана в развитие организации. По данным секретариата ШОС, на конкурс поступило более 600 научных работ, подготовленных на русском, китайском и английском языках. В число победителей также вошли представители других стран организации. Победители конкурса будут награждены грамотами генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева и юбилейными медальонами, посвященными 25-летию организации. Школа единоборств таджикского тренера Камила Латипова в американском городе Аврора, штат Колорадо, второй год подряд признана лучшей школой боевых искусств города. По словам Латипова, награда стала результатом совместной работы тренеров, учеников и их родителей. Школа Various Martial Arts объединяет спортсменов разных возрастов и национальностей. Особое внимание уделяется работе с детьми, развитию дисциплины, ответственности и уважения к окружающим, отметил сам Латипов. В больнице Истиклол с 22 по 28 июня врачи из Ирана проведут консультации и операции на сердце. Операции будут выполняться совместно с таджикскими кардиохирургами. Консультации кардиохирурга бесплатные. Диагностическое обследование, включая ЭКГ и ЭХКГ, проводится на платной основе. Сообщается, что пациенты с врожденными пороками сердца, имеющие справку о малообеспеченности, могут обратиться в больницу для рассмотрения возможности проведения операции за счет благотворительных средств. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом, шуномандагони азиз. Агенти Обугаво Шинуси Тожикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Ну что, это снова мы, да, это снова наши голоса звучат в эфире вашей любимой радиостанции. Ну а это означает то, что второе дыхание продолжает свою работу. Третий час уже на старте. Третий час — это, знаете, для нас это уже такой час на небольшом таком расслабоне, потому что мы-то понимаем то, что он пролетит, и вся наша рабочая миссия на сегодня будет закончена. Но мы знаем то, что вы будете продолжать работать как минимум часов до 17, друзья, до 17.00. Так что мы готовы зарядить вас на это время, чтобы вы чувствовали себя хорошо, с улыбкой на лице, создавали, творили и, конечно же, покоряли любые рабочие задачи, которые становились на вашем пути. Ну а мы здесь и сейчас еще раз пожелаем вам приятного дня. Меня зовут по-прежнему Андрей Соколов, а рядом Лола Назарова. Всем еще раз привет.
1: Всем привет, друзья. Да, потрясающего настроения желаем вам прямо вот в серединке этой самой недели. Пусть она будет легкой, красивой, вдохновляющей. Но ты знаешь, мне понравилось то, как ты сказал, и на этом наша рабочая миссия, да, или что-то такое,
0: будет закончена. Я сказал правду, конечно.
1: Вот не совсем, хотя хотелось бы. Потому что, судя по тому, как ты это сказал, мы выходим и бежим по своим делам.
0: В эфире, хорошо. В эфире закончится наша рабочая задача.
1: В эфире заканчивается. Но не заканчивается, в принципе.
0: Вне эфира
1: у нас есть еще другие рабочие моменты, которые мы должны тоже.
0: Да, мы не такие бездельники, оказывается.
1: Ой,
0: не такие. Как я помечтал немножко сейчас в эфире.
1: Хотя вот да, где-то бы хотелось, конечно. Но да, друзья, очень хочется, чтобы время проходило и с пользой, и легко, и с удовольствием. Поэтому искренне вам этого желаем. И, конечно же, предлагаем вам присоединиться к нам, если вы это еще не успели сделать за предыдущие 2 часа. Присоединяйтесь, скорее делайте громче звук и напоминаем, что в этом часе тоже будет полезная информация и наш традиционный, любимый уже многими розыгрыш от нашего партнера – это, конечно, Unicorn. А еще у нас есть сообщение, Андрей. Было сообщение, я видела от нашего слушателя. Давай его зачитаем. Оби Джон, по-моему, написал нам. Он написал: «Салам алейкум, ребята, Лола и Андрей, добрый день. В Коране есть рассказ, что огромная рыба проглотила пророк Юнуса, и он прочитал Суну, видимо, да, и вот таким образом рыба выплюнула его на сушу». О, Оби Джон, спасибо вам большое. Это, видимо, в тему нашего предыдущего часа, когда мы говорили про
0: фильм, да,
1: который совсем скоро выйдет.
0: Где
1: спасибо,
0: человека
1: что вы
0: проглатывает
1: с нами.
0: Огромный кит.
1: Да, спасибо, Обиджон. Кстати, я вот тоже хочу добавить, вот многие же слова из священной книги, они становятся пророческими. Я, кстати, не смогла пройти мимо этого момента. Я погуглила, и оказывается, все-таки небольшая, но вероятность того, что да, кит проглотит. Даже не кит, а кашалот только получается может проглотить человека. У него там горло побольше. И оказывается, был даже, по-моему, прецедент, ты знаешь, действительно было такое, когда получается, пасть кита в наше время уже. Попадал человек, тот же аквалангист, дайвер какой-нибудь, да, или просто человек, который вдруг решил где-то там поплавать. И да, оказывается, в таком случае его просто-напросто выплевывали. Вот так! Оказывается, все это уже имело место быть. Поэтому, да,
0: конечно, дорогие друзья. Ну и нас еще спрашивают, в течение нескольких дней можно ли забрать подарки. Конечно, у вас на это есть 2 недели. Мы даем, по-моему, да?
1: Да, 10 рабочих дней.
0: 10 рабочих дней, да, точнее даем, чтобы вы пришли и забрали свои подарки. Дорогие друзья, вот это время обычно мы озвучиваем очень часто в наших эфирах. Так что успейте, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде курса валют, все верно, и возвращаемся к вам.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам арзиш дорад. در بنیاد لغوی من واژه امکان ناپذیر نیست. این گفته ناپلئون است. آیا این طور می شود؟ مثلا در تجارت و صاحبکاری به اندیشه شما امکان و غیر امکان به چی معنی می تواند باشد؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
5: Дилкаш, но митаронай навини шабнами сурайо, ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лазат мебарим.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
2: Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷам шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Как ты оскуфился?
7: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
6: Не поняла?
0: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
8: Учить иностранные языки иногда бывает муторно, дорогие друзья, но оказывается, есть способы, которые помогают учить языки довольно хорошо и удобно. Мастер слова, мне кажется, это такая наша емкая рубрика, которая объединяет очень интересные разные темы, не только о том, как произносить слова, как их говорить, какие новые слова появляются, ну и как изучать языки, друзья. Ну и вот сегодня, оказывается, спать, жевать жвачку, разговаривать с самим собой. Странные эксперименты, которые помогут выучить языки, дорогие друзья. В общем, поехали, давайте узнаем, что еще помогает в этом деле.
9: Конечно, тем более, что большинство людей уверены, что для изучения языка нужны только лишь учебники, курсы и зубрежка. Но ученые годами проводят эксперименты и находят неожиданные способы ускорить обучение. Некоторые из них звучат настолько странно, что напоминают лайфхаки из интернета, однако за ними стоит реальная наука.
8: Да, ну это мне знаком метод учить слова перед сном, к примеру говоря. Да,
9: мне кажется, всем
8: конечно,
9: студентам вообще.
8: Всем студентам, абсолютно. Исследователи давно заметили, что сон играет огромную роль в формировании памяти, но в одном из экспериментов участники учили иностранные слова вечером, а затем ложились спать. На следующий день они вспоминали больше слов, чем люди, которые занимались утром или, допустим, даже днем. Во время сна мозг словно сортирует информацию, решая, что сохранить надолго, а что удалить. Ну и вот новые слова попадают в категорию важных данных и лучше закрепляются в памяти. Вот так вот, довольно просто.
9: Да, а еще мозг может учиться даже во сне. Я тоже об этом слышала, потому что такой необычный эксперимент провели французские ученые, когда добровольцы учили иностранные слова днем, ну а ночью, во время определенной фазы сна, им тихо включали аудиозаписи с этими же словами. И на следующее утро участники намного лучше справлялись с тестами на запоминание. Конечно, выучить язык полностью во сне, ну, нереально, невозможно.
8: Хотелось бы.
9: Но вот результаты показали, что мозг способен укреплять уже полученные знания, пока человек отдыхает.
8: О, как круто! А еще помогает бег, дорогие друзья, помогает запоминать слова. Немецкие исследователи выяснили, что после после умеренной физической нагрузки лучше усваивается новая лексика, друзья, новые слова. Участники эксперимента сначала занимались на велотренажере, а затем учили иностранные слова. Оказалось, что активность улучшает работу памяти благодаря усилению кровообращения, выработке веществ, которые помогают мозгу формировать новые нейронные связи. Вот так вот сидишь на велосипеде и сразу учишь.
9: Точно. А еще разговаривать с собой – это нормально. Многие полиглоты признаются, что регулярно ведут внутренние диалоги на иностранном языке. На первый взгляд это, конечно, может выглядеть странно, но психологи считают такой метод очень эффективным. Когда человек вслух рассказывает себе о планах на день или комментирует какие-то свои действия на иностранном языке, то мозг начинает воспринимать язык как инструмент общения, а не как обычный нудный школьный предмет.
8: О да, а еще можно и попеть, почему бы и нет, песни
9: вот
8: вместо зубрежки.
9: Да.
8: Ученые обнаружили, что музыка активизирует дополнительные зоны мозга, связанные с памятью и эмоциями, поэтому тексты песен часто запоминаются вообще легче, чем обычное предложение из учебника. Ну и вот многие люди спустя годы воспроизвести слова любимой песни на английском намного быстрее получается это, чем у людей, которые, допустим, учили это как правило грамматики, дорогие друзья. Так что вот так вот песню мы вспомним намного лучше через лет эдак 10. А вот что учили в учебнике, овы, сотрется.
9: А еще, оказывается, можно сменить язык телефона. Кстати,
8: о,
9: вот моя сестренка попробовала,
8: да,
9: тоже этот метод. Это действительно такой некий эксперимент, который можно очень легко провести самостоятельно. То есть исследование показывает, что постоянное столкновение с иностранными словами в повседневной жизни, оно помогает, конечно, быстрее их запомнить. Когда вы каждый день видите слова в настройках сообщения, там, удалить, обновить, все то, что у нас мелькает в телефоне, на изучаемом вами языке, то мозг начинает воспринимать их как уже знакомые элементы, конечно, того, что вы употребляете.
8: Но у меня многие знакомые так уже и сделали. Кстати, смотреть фильмы с субтитрами тоже на иностранном языке тоже хорошо. Например, английский сериал или с английскими субтитрами. В этом случае мозг одновременно получает информацию через слух и зрение. Исследования тоже показывают, что такой способ помогает быстрее даже запоминать новые слова и выражения, чем просмотр без субтитров с переводом на родной язык. Вот такая интересная штука.
9: Ну и еще можно учить язык без перевода. В некоторых экспериментах люди показывали изображение предметов вместе с иностранными словами, не используя при этом родной язык. Например, вместо связки яблоко apple участники сразу видели картинку яблока и слово apple. Такой подход помогает быстрее формировать прямые ассоциации и постепенно начать думать уже на иностранном языке.
8: Ну а еще попробуйте жевать жевательную резинку, друзья. Несколько исследований показали, что жевательная резинка тоже немного улучшает концентрацию внимания и способность удерживать информацию в памяти. Эффект не настолько сильный, чтобы заменить занятие, но все-таки к подготовке к уроку или изучению какой-то новой информации это, оказывается, бывает полезным, друзья. Жуйте жвачку.
9: А еще, друзья, не стесняйтесь говорить с акцентом носителя.
8: Серьезно?
9: Потому что многие действительно стесняются копировать произношение иностранцев. Однако эксперименты показывают, что попытки имитировать вот тот самый правильный акцент помогают и лучше запоминать слова. И это действительно так. Когда человек старается воспроизвести незнакомые звуки, он активнее задействует слуховую и моторную память. И в результате новые слова закрепляются прочнее и, кстати, правильно. Вот это тоже немаловажно.
8: О, это хорошо. А вот что все-таки оказалось самым важным, друзья? Практически все исследования приходятся к одному выводу. Язык лучше запоминается не только, когда человек просто читает правила, а когда он задействует как можно больше каналов восприятия. Слушает, говорит, двигается, поет, пишет и даже спит после занятий и тут запоминает. Чем больше способов взаимодействия с языком использует наш мозг, тем легче превращает новые слова в часть повседневной жизни и повседневной речи. Друзья, так что вот так, не игнорируйте, пожалуйста, эти вот каналы связи с нашим мозгом.
9: Кстати, надо действительно почаще, ты знаешь, использовать вот эти методы, ну, кроме, пожалуй, вот этого самого акцента, который ты сейчас попытался воспроизвести. И напомнил мне, кстати, Железного Арни из фильма «Красная жара». Ты помнишь, у него была такая фразочка знаменитая?
8: Хулигани, вот это?
9: Нет, это было слово, а фразочка «Доверай мне, товарищ».
8: Доверай,
9: да, как-то так он это произнес, что я до сих пор помню.
8: Да нет, я даже... До сих пор такое бывает, что плохие парни обычно в американских боевиках частенько говорят очень с таким жутким акцентом.
9: Да,
8: я согласна. Я тобежусь у вас.
9: Да, да, это как будто бы выходцы из, конечно, да, стран СНГ.
8: Да, с жутким акцентом.
9: Но там уже непонятно, откуда, честно говоря, эти самые выходцы.
8: Ну да, вот эта фраза «хулиганы», конечно, стала вообще крылатой. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться к вам совсем уже скоро и уже играть, и раздавать подарки от нашего партнера. Скоро будем.
10: Сархати Хабархо. Мусодирай зиёда 300 кило гӯшти бесифат аз ошхонаи дар Душанбе. ФБР аз пешгири ҳамла ба кохи Сафед хабар дод. Донишҷӯи Тоҷикистон барандаи озмуни байналмилалии созмони ҳамкории Шанхай гардид. Мактаби санъати ҳарбии Комил Латипов беҳтарин дар шаҳри Аврораи Амрико дониста шуд. Табибони эронӣ дар беморхонаи Истиқлол ба беморон машварати ройгон пешниҳод мекунанд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
11: Мехоед вақт ва пулро сарфа намоед. Замимаи Арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Долари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рубли Русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд. Зиндагии шумо боз ҳам осонтар намудем.
12: Олами дақиқ.
13: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. Сад.
14: Бинои Jeddah Tower дар соҳили Баҳри Сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошёна хоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақа дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаму металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабуку зебо ва ҳам устувор бошанд.
13: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
15: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
16: Замона оҳангҳои навин дорад ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Бумав дій замона радіо Азія Плюс. Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Приветствую, дорогие друзья. Мы вернулись, чтобы поиграть с вами немного. Давайте, доставайте из кармана ваши любимые гаджеты, проверьте зарядку. Если все в порядке, тогда мы стартуем. Напоминаем правила, если в течение месяца что-то выигрывали у нас, пока вы не допускаете. Месяц пролетел, ну что ж. А вам добро пожаловать.
3: Если месяц пролетел, то самое время принять участие и выиграть замечательный подарок от нашего партнера Unicorn. А еще, друзья, напоминаем, что ваши подарочки ждут вас на протяжении 2 недель, 10 рабочих дней. Сегодня был как раз такой вопрос, поэтому еще раз напоминаем, что вы можете это сделать, не оставляйте их у нас надолго. Да, и, конечно, напоминаем наш номер 28-400-107. Именно сюда отправляйте свои сообщения.
2: Ну, а теперь вопрос, друзья. Конечно же, вопрос, слушайте внимательно его. Что придумала американская мама после поездки в Африку, изменив такой вот
3: уход за младенцами.
2: За младенцами во всем мире, дорогие друзья.
3: Она действительно его поменяла.
2: Да?
3: И это действительно очень популярный сейчас, так скажем, ну, как сказать, чтобы не подсказать? Популярная вещь, что ли,
2: вещь,
3: да, можно сказать, наверное.
2: Да, вот что придумала американка, которая побывала в Африке, и реально она оттуда взяла очень интересную концепцию, очень интересные вещи, которые воплотила уже в жизни, уже, правда, вот в Америке. Ну, изменила ход, уход, точнее, изменила уход за младенцами во всем мире. Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, Шохрук предлагает нам рюкзак. Ну, как интересно. Ну, я думаю, наверное, человечество давно придумало уже рюкзак, не обязательно это было ехать в Африку. Я думаю, до этого уже существовали определенные
3: я
2: какие-то виды.
3: Я тоже думаю, конечно.
2: Да.
3: Нет, тем
2: нам
3: более...
2: Нам нужно, знаете, конкретное название. Конкретное название. Вот именно только его мы сегодня и примем.
3: Да, Навруз, если вы сейчас исправитесь, вот вы нам отправляете версию, если вы исправитесь и отправите то самое слово, которое мы ждем,
2: да, именно
3: то мы засчитаем ваш ответ.
2: Потому что
3: вы рядышком.
2: То, что вы предлагаете, это уже такая некая модернизированная версия этой вещи, скажем так.
3: Да, нам все-таки нужно именно то, оно именно так и называется, то самое слово. А, и его сейчас знают, и его используют. Поэтому, да, пожалуйста, вот отправляйте нам.
2: Кстати, хочется отметить, что эта американка напостила Африку в 60-х, друзья, годах. То есть, ну, прошлого столетия, получается, дорогие друзья. Так что относительно недавно это, да, скажем так, вещь появилась относительно. Но так... У нас снова, наверное, друзья, вот непонятки получились такие небольшие. Нет, уважаемый Ганибек, на самом деле эта вещь называется по-другому. О том, что вы говорите, это уже такая некая модернизированная. Изначально она называлась и называется тоже по-другому.
3: Да, а Шохрук предлагает, возможно, это колыбелька. Вот, да,
2: ну, что-то похожее в ней тоже есть,
3: да,
2: на колыбельку.
3: Что-то похожее, я думаю, многие уже даже догадались, о чем речь, но мы ждем верное название, потому что люди отправляют нам уже название, но их мы принять не можем.
2: Ну, давай мы уже просто скажем, что нам отправляют, потому что все равно это неправильное название. В любом
3: хорошо,
2: случае.
3: Хорошо, да.
2: Рюкзак кенгуру. Кенгуру просто нам отправляют. Кенгурятник просто отправляет. Нет, дорогие друзья, у этой вещи есть свое название. И кенгуру, оно...
3: Имеет все-таки ряд отличий.
2: Ну, ряд отличий имеет, серьезно.
3: С этим самым приспособлением. Поэтому, да, отправьте нам, пожалуйста, название. У него есть свое собственное. И мы сразу засчитаем
2: вот
3: этот вариант.
2: Давайте, наверное, все-таки этот представим. Да, вот Африка. Там люди живут, там, не знаю, миллионы лет живут в Африке.
3: И частенько без условий каких-то.
2: И частенько, да, без каких-либо условий. И вот эта вещь, она, в принципе, максимально простая.
3: Очень простая.
2: Да, безумно простая.
3: Поэтому и существует вот эти отличия с кенгуру. Мы уже вам подсказали, как можно.
2: Так, Шохрук предлагает нам коляску еще, вдогоночку. Но нет, это не коляска.
3: Все максимально просто на самом деле. И если вспомнить, как выглядит это приспособление или эта вещь, сразу, мне кажется, становится понятным,
2: что
3: там действительно,
2: простая.
3: Да, стало и популярно, и, в принципе, потом по всему миру стало такой очень-очень популярный.
2: Сумка, кстати говоря, предлагает. Ну, не знаю, это не совсем сумка. Хотя вот африканские женщины так классно все это складывают, так у них это получается все очень органично, да? Я даже очень много роликов видел в сети. Ходунки, возможно. Нет, не ходунки. На самом деле это тоже вещь, действительно, для такая некая переноска такая, да. Уважаемые друзья, я подсказываю
3: все,
2: уже.
3: Все, мы уже подсказали. Переноска для ребенка, да. Как
2: да,
3: она называется?
2: Как она называется?
3: Как называется? Друзья, у нее есть свое собственное название. Мы ждем.
2: Ганнибек — это просто тряпка.
3: Не просто это тряпка, Ганнибек. Есть название у этой самой переноски. И да, она обычно из... ткани,
2: вот, да,
3: вот главное отличие. Кенгуру — это все-таки у нас что? Каркасная такая сумка,
2: да.
3: Там есть каркас.
2: Поддержки
3: жесткий.
2: Для спины.
3: Ремни есть, да, встроенные вот такие вот действительно поддержки для ребенка. А здесь это зачастую просто мягкая
2: просто
3: ткань. Да.
2: А вот конкретное название, как оно называется?
3: Название у нее тоже есть. Папа. Причем... просто, понимаешь, папа, не мама,
2: да,
3: отправляет, а папа.
2: Согласен.
3: Ты же видишь, вот в чем
2: вот
3: разница.
2: Вот смотри, у нас тут жидкий корректор. Так, Ильхоп Канга. Не знаю, как насчет Канга. Может быть, она где-то в Африке так и называется, но мы ее знаем под совершенно другим названием. Ползунок, кстати, вот еще предлагать. Нет, дорогие друзья, пока все мимо.
3: Канга, я тебе скажу, это все-таки традиционный такой платок африканский.
2: Да.
3: Вот, но это элемент одежды все-таки, поэтому спасибо за версию, но нет. А мы говорим все-таки о приспособлении для ребенка.
2: Да.
3: И есть у этого приспособления.
2: Для поддержки, для переноски.
3: Да, есть свое название. И его сейчас употребляют и используют, и можно посмотреть огромное количество вариантов везде. И именно так называется.
2: Нам русская предлагает пояс, но это тоже мимо. Нет,
3: это не пояс. Нет, у нас есть
2: иностранное название, дорогие друзья.
3: Времени, да, есть еще чуть-чуть времени, друзья. Еще раз скажу, что вот то, что вы отправляете нам по поводу кенгуру, сумка кенгуру, это прям очень близко, это прям рядышком.
2: Но
3: там есть все-таки различия, поэтому мы не можем, вот в характеристиках есть различия, мы не можем засчитать эту версию. И то, что мы уже сказали про поддержку, про каркас, про то, как ножки у ребенка расположены.
2: Эко-рюкзак.
3: Тоже есть отличие. Нет.
2: Нет, конечно.
3: Это все-таки тип переноски. Я уже не знаю, как по-другому сказать. Тип переноски малыша.
2: Да можете в сеть зайти даже, друзья, проверить.
3: Совсем маленького, конечно же. Уже давно, кстати, мне кажется, можно было погуглить, поискать,
2: да,
3: спросить.
2: Конечно, дорогие друзья,
3: и
2: да.
3: Все бы уже стало на свои места. У нас буквально несколько секунд остается, ты знаешь. И да, я очень надеюсь, что наши слушатели успеют за
2: это. Кстати, я видел,
3: время.
2: Как африканские женщины даже из этого рюкзак тоже делали. Да, вот так вот сзади, за спину, получается, сажали ребеночка, все это завязывалось обычным образом, и вот таким вот образом переносился малыш прямо на спине у мамы. Так, носилка какая-то. Ну, название конкретное, друзья. Название.
3: Вот
2: так.
3: Вроде, казалось бы,
2: нет,
3: такая простая
2: не
3: вещь,
2: не эрго-рюкзак,
3: да?
2: Нет, дорогие друзья.
3: И вот нет названия. А с какими-то очень сложными бывает, на наш взгляд, задания,
2: да.
3: Вы максимально быстро
2: вот
3: справляетесь.
2: Вот что самое странное.
3: Это очень удивительно.
2: Название зарубежное, иностранное. Появилось еще вот в 60-х годах в США, по крайней мере, точно. Потому что именно... А вот, ну наконец-то,
3: У нас есть верный вариант, только
2: будем
3: проверим,
2: радоваться.
3: Как давно у нас выигрывал человек, чтобы мы могли его уже с чистой совестью поздравить, ну или не поздравить, если вдруг он недавно совсем у нас выигрывал.
2: Это было, видимо, давно, потому что я вот еще пытаюсь найти, но не дохожу.
3: Ну то есть летом еще не выигрывал,
2: нет,
3: мне кажется,
2: нет,
3: этот самый человек.
2: Можем смело поздравить,
3: так,
2: да.
3: Будем поздравлять Сино?
2: Сино будем поздравлять, конечно, да. И буквально следом за Сино тоже Ганнибек отправил правильную версию. Слинг, да, дорогие друзья.
3: Наконец-то, да, называется слинг. Это такая переноска для малышей, конечно же, но из мягкой ткани.
2: Именно так. Ее придумал, кстати, Энни Мур, медсестра и молодая мама в 60-х годах. После поездки в Африку она заметила, что дети, которых носят близко к телу, спокойнее, а мамам удобнее заниматься делами, так как появляется такая вот своевременная мягкая переноска. Переноска для младенца. То есть это, по сути, это ткань, которая обматывается вокруг тела, и таким образом можно будет поместить туда
3: положить,
2: малыша.
3: Положить, да, обычно новорожденного, даже совсем маленького. Вот в этом, кстати, тоже отличие с кенгуру,
2: да,
3: потому
2: да.
3: что в кенгуру нельзя класть или сажать совсем маленьких малышей.
2: В ней обычно находится малыш в вертикальном положении.
3: Да, в горизонтальном положении находится в слинге, а в вертикальном положении
2: вертикально
3: находится в кенгуру.
2: Что
3: Всё
2: не всегда
3: верно.
2: Разрешено.
3: Поэтому, да, друзья, видите, масса отличий, но вот есть есть у нас победитель, это меня радует.
2: Но он сам недавно узнал название, когда искал для ребенка.
3: Какой вы молодец,
2: видите, все сошлось.
3: Это вам помогло. Видите, действительно, называется Sling, и это действительно уже очень популярное такое приспособление, когда действительно очень мягко, комфортно, в принципе, и маме, и малышу удобно довольно-таки. И ничего такого-то и не нужно. Африканские женщины стали делать это из обычного платка какого-то, шарфа, возможно, просто вот куска, отреза, материала. Поэтому, да, друзья, вот так вот появилось это замечательное приспособление и теперь широко используется. Еще раз поздравляем нашего победителя. Приходите к нам, забирайте свой замечательный подарок от Unicorn. И всем тем, кто сегодня все-таки пытался победить, друзья, мы вам пожелаем удачи в следующий раз.
2: Да, именно так, друзья, удачи в следующий раз. А возможно, кто знает, может быть, вам еще на этой неделе повезет. Так что участвуйте. Друзья, на сегодня это, пожалуй, все. Завершаем эфир на этой замечательной ноте. Всем вам удачи, хорошего, потрясающего дня. Вернемся мы, как всегда, уже завтра.
3: Завтра в это же самое время будем заряжать друг друга. Будьте с нами и отличного продолжения дня.
2: Пока-пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости Sky Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. Sky Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
7: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и «Tones and I». Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: «Азия Плюс».

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане впервые провели сложную операцию на желудке. Школьнику из Бохтара вручили награду за спасение тонущего ребенка. США возобновили действия санкций против российской нефти. В Душанбе состоялась международная конференция, посвященная Шахнаме. Узбекистан создает свободную экономическую зону для американского бизнеса. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: ساعت در تاجیکستان 15.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане впервые провели сложную операцию на желудке. Школьнику из Бухтара вручили награду за спасение тонущего ребенка. США возобновили действия санкций против российской нефти. Далее подробности этих и других событий. В городском центре экстренной медицинской помощи впервые в Таджикистане успешно проведена лапароскопическая операция по резекции 2/3 желудка пациенту с язвой 12-перстной кишки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Как рассказал заведующий хирургическим отделением центра Курбанали Рахмонзода, ранее подобные хирургические вмешательства в стране проводились традиционным открытым способом с широким разрезом тканей. Нынешняя операция стала первой выполненной лапароскопической методом. Операция прошла успешно. Спустя 8 дней после операции пациент был выписан домой, отметил Рахмонзода. Ученик 10 класса из города Бухтар Заир Юсуфджонов получил награду за спасение 2-летнего ребенка. По данным ОМВД Пухатлунской области, 15 июня малолетний ребенок упал в реку и едва не утонул. Подросток не растерялся и оперативно пришел на помощь. Благодаря его смелым действиям малыша удалось вытащить из воды и вовремя доставить в медицинское учреждение. Милиция отметили, что сейчас состояние ребенка хорошее. За проявленное мужество, ответственность и гражданскую позицию Заир Юсуфджонов был отмечен благодарственным письмом и подарок получил планшет. Правительство Узбекистана планирует открыть специальную экономическую зону для американских компаний, где будет создана привычная для них деловая среда. Об этом заявил глава Министерства инвестиций, промышленности и торговли соседней республики Лазиз Кудратов, сообщает Фергана. По словам министра, свободная экономическая зона станет базой для привлечения американских технологий, инвестиций и производств в Центральную Азию. Среди ключевых направлений сотрудничества он выделил добычу критически важных минералов, производство удобрений, фармацевтику и текстильную отрасль. Председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролайн Лэм заявила, что интерес американского бизнеса к Узбекистану растет. По ее словам, число компаний, членов палаты, увеличилось с нескольких в 1993 году до более чем 50 сегодня. Объем новых американских инвестиций в республику достиг более 2 миллиардов долларов с начала текущего года, отметила она. Действие последней лицензии США, разрешающей операции по доставке, продаже или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов, сегодня истек. Об этом пишет Лента.ру. С этого момента американские санкции в отношении крупнейших российских экспортеров восстановлены. Поводом для приостановки ограничительных мер со стороны Штатов стал конфликт на Ближнем Востоке. На фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и Соединенных Штатов руководство Исламской Республики перекрыло Ормузский пролив, что резко обрушило поставки нефти на мировой рынок и привело к росту цен. Как пишет Лента.ру, накануне на фоне возобновления санкций акции российских нефтяных компаний на Мосбирже рухнули до многолетних минимумов, а индекс площадки опустился до значений осени прошлого года. В Душанбе состоялась международная конференция «Шахнаме. Бессмертный шедевр и связующее звено арийских народов». Как было отмечено на конференции, «Шахнаме» Абдулкасыма Фирдавси – это не только литературное произведение, но и великий документ, сохраняющий национально-историческую идентичность народов арийской расы. Посол Ирана Алирезо Хакикион заявил, что одним из секретов бессмертия этого произведения является то, что Фирдавси смог художественным и эффективным образом отразить человеческие устремления, моральные ценности и исторический опыт народов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авалисуатро роллер бароетон такдим миконат. Ролер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Многим мамам и папам знакома ситуация, когда ребенок увлечен просмотром мультфильма, а время уже вышло. Родитель нажимает кнопку выключения, и через секунду дом наполняется слезами, протестом и обидой. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда малыш смотрит мультфильм, он полностью погружается в происходящее. Для него это не просто картинка на экране, а целая история, в которой он эмоционально участвует. И если резко оборвать просмотр, ребенок может испытывать такое же разочарование, как взрослый, которого неожиданно прервали на самом интересном месте фильма. Детской психике сложно мгновенно переключаться с одного занятия на другое, поэтому лучше заранее подготовить малыша к завершению просмотра. Например, предупредите его за 5 минут. Сейчас закончится эта серия, и мы будем ужинать. Затем напомните еще раз, буквально за минуту до конца. Так ребенок успеет настроиться на перемены. Не выключайте мультфильм сами. Предложите ребенку сделать это самостоятельно. Скажите ему, когда закончится серия, нажми кнопку выключения сам. Этот простой прием дает малышу ощущение участия и контроля над ситуацией. И часто дети гораздо спокойнее завершают просмотр, когда решение кажется им собственным. Еще один хороший способ – переключить внимание на что-то приятное. Например, после мультфильма мы вместе приготовим с тобой фруктовый салатик или пойдем гулять. Когда впереди ждет что-то интересное, расставание с экраном проходит легче. И самое главное – сохраняйте спокойствие. Если малыш расстроился, это нормально. Иногда достаточно просто сказать: «Я понимаю, тебе хотелось посмотреть еще, но на сегодня время мультиков закончилось». Мягкие переходы помогают детям чувствовать себя увереннее, развивают навык самоконтроля и учат спокойно принимать ограничения. Пусть в вашем доме будет больше понимания, спокойствия и теплых семейных моментов. Ну а чтобы малыш чувствовал себя комфортно всегда и везде, используйте подгузники «Sof Premium». Это мягкие гипоаллергенные подгузники, производимые с использованием европейских технологий и материалов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
0: «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон хабар дод ки ҳавои имшом бебориш аст. Имшаб дар хорух 14 дараҷа гарм, дар хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар бохтар 24 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Горение, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00. В прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад. Аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
7: Рахами телефоны и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. В республике впервые провели сложную операцию на желудке. В Душанбе из шашлычной изъяли более 300 килограммов некачественного мяса. В Душанбе пройдет международная выставка о здоровье и красоте. В стране из-за осадков возможны силовые явления локального характера. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 2327.
5: 2327 километр бо як баки сузишворӣ ва неру, бе пуркунии иловагии сузишворӣ ва барқ. Чунин рекордро кроссовери гибриди Honky HS6 дар моҳи ноябри соли 2025 гузошт ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ин ба масофаи роҳи мустақим аз Москав то Лондон баробар аст.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Президент республики Эмомали Рахмон по случаю 35-летия государственной независимости страны амнистировал 18 038 осужденных. Согласно закону, 11 305 человек будут освобождены полностью, для 6 733 человек будут сокращены сроки наказания. Также закон распространяется на лиц, уголовные дела которых находятся на рассмотрении судов, а также органов дознания и следствия. Государственным органам поручено обеспечить исполнение закона в течение 2 месяцев и представить отчет президенту. А местные органы власти должны принять меры по трудоустройству освобожденных граждан, обучению несовершеннолетних и их постановке на учет. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. Соглашение подписали вице-премьер республики Хаким Холикзода и директор Исламской международной корпорации финансирования торговли Адиб Юсуф Аль-Амо Баку. Стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и дали положительную оценку перспективам его дальнейшего развития в приоритетных для обеих сторон направлениях. В городском центре экстренной медицинской помощи впервые в Таджикистане успешно проведена лапароскопическая операция по резекции 2/3 желудка пациенту с язвой 12-перстной кишки. Как рассказал заведующий хирургическим отделением центра Курбан-Али Рахмонзода, ранее подобные хирургические вмешательства в стране проводились традиционным открытым способом с широким разрезом тканей. Нынешняя операция стала первой, выполненной лапароскопическим методом. Операция прошла успешно. Спустя 8 дней после операции пациент был выписан домой, отметил врач. В Душанбе из шашлычной Шуми Худжанда изъято более 300 килограммов некачественного мяса. Проверку провела рабочая группа мэрии Душанбе совместно с сотрудниками столичной милиции. В отношении владельца заведения составлен административный протокол. Изъятая продукция уничтожена в установленном порядке. Власти напомнили владельцам кафе, ресторанов и других объектов общепита о необходимости соблюдения санитарных норм и требований законодательства при производстве и реализации пищевой продукции. В Международном экспоцентре Душанбе с 18 по 20 июня состоится международная выставка о здоровье и красоте «Interhealth and Beauty Tajikistan». В выставке примут участие компании из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. Посетителям будет представлена продукция производителей медицинского оборудования и медицинских инструментов, а также фармакологических компаний. Свои услуги представят также клиники и санатории. Отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметических средств представят уходовую и декоративную продукцию. Организаторы отмечают, что на выставке посетители смогут приобрести продукцию бьюти-индустрии по скидочным ценам. В республике из-за осадков возможны селевые явления локального характера. Сели ожидаются в пригорных и горных районах республиканского подчинения, в Хатунской и Сальдийской областях, а также на западе Гбалу, сообщает агентство по гидрометеорологии. Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, не находиться вблизи рек, каналов, оврагов и селевых русел, а также воздержаться от поездок в опасные горные районы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Урби Аспор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонии 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.8 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 соми қирғизӣ 1 сомонии, 10 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 10 афғони 1 сомонии 44 дирам арзиш дорад. در بنیادی لغوی من واژه امکان ناپذیر نیست. این گفته ناپلئون است. آیا این طور می شود؟ مثلا در تجارت و صاحبکاری به اندیشه شما امکان و غیر امکان به چی معنی می تواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: У каждой эпохи свой автомобиль, и только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня, площадь 800-летия Москвы, превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер. Международный автохолдинг «Вектор». Партнеры Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мавати, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.
1: Суруди нав дар Азия Плюс.
3: Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Ёр, ёр, суруд эст шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр, ёр, ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключа. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово! Отлично сработали!
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
8: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гирид ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср. Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44 00.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня у нас непростая тема – отношения таджикских девушек с иностранцами. Часто это вызывает бурю эмоций. Она предала, она опозорила. Это угроза культуре. Но давайте спокойно разберемся, где реальный риск, а где опасные мифы.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Брак с иностранцем, да, риски бывают и для женщин, и для мужчин. Мошенники, принуждение, зависимость, проблемы с документами, давление. Об этих рисках важно говорить честно. Но самый большой риск, когда вокруг отношений появляется насилие. За честь, угрозы, избиения, лишение телефона, запирание дома, принуждение к браку, чтобы закрыть тему. Например, девушка переписывалась с человеком из другой страны. Родные узнали, забрали документы, запретили учиться, стали угрожать. Так делать нельзя. Если есть опасения, нужен разговор и защита, а не наказание. Что можно делать конструктивно, если семья тревожится? Во-первых, проверять информацию без скандала. Кто этот человек? Его намерения, документы. Второе, обсуждать безопасность. Встречаться в людных местах. Не отправлять интимное фото. Не передавать деньги. Не уезжать без гарантий. И третье, поддерживать связь и доверие, чтобы девушка не скрывалась. Насилие не сохраняет честь, оно разрушает семью и оставляет травму на долгие годы. Можно быть патриотом и хранить традиции, и одновременно быть против угроз и самосуда. Честь – это прежде всего человечность. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радаманды тарунагуи туджики азруи завку интиховишмо. Та радуи Азия Плюс.
3: روی صحنه چقدر مشقت هست افتیدن و از نو راست شدن هست با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید
4: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. DJ.
4: رقمی تلفنی دوره رکلاما
5: 41 41.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکونا و سمیمونا آسیا پلو.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Многим мамам и папам знакома ситуация, когда ребенок увлечен просмотром мультфильма, а время уже вышло. Родитель нажимает кнопку выключения, и через секунду дом наполняется слезами, протестом и обидой. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда малыш смотрит мультфильм, он полностью погружается в происходящее. Для него это не просто картинка на экране, а целая история, в которой он эмоционально участвует. И если резко оборвать просмотр, ребенок может испытывать такое же разочарование, как взрослый, которого неожиданно прервали на самом интересном месте фильма. Детской психике сложно мгновенно переключаться с одного занятия на другое, поэтому лучше заранее подготовить малыша к завершению просмотра. Например, предупредите его за 5 минут. Сейчас закончится эта серия, и мы будем ужинать. Затем напомните еще раз, буквально за минуту до конца. Так ребенок успеет настроиться на перемены. Не выключайте мультфильм сами. Предложите ребенку сделать это самостоятельно. Скажите ему, когда закончится серия, нажми кнопку выключения сам. Этот простой прием дает малышу ощущение участия и контроля над ситуацией. И часто дети гораздо спокойнее завершают просмотр, когда решение кажется им собственным. Еще один хороший способ – переключить внимание на что-то приятное. Например, после мультфильма мы вместе приготовим с тобой фруктовый салатик или пойдем гулять. Когда впереди ждет что-то интересное, расставание с экраном проходит легче. И самое главное – сохраняйте спокойствие. Если малыш расстроился, это нормально. Иногда достаточно просто сказать: «Я понимаю, тебе хотелось посмотреть еще, но на сегодня время мультиков закончилось». Мягкие переходы помогают детям чувствовать себя увереннее, развивают навык самоконтроля и учат спокойно принимать ограничения. Пусть в вашем доме будет больше понимания, спокойствия и теплых семейных моментов. Ну а чтобы малыш чувствовал себя комфортно всегда и везде, используйте подгузники «Совпремиум». Это мягкие гипоаллергенные подгузники, производимые с использованием европейских технологий и материалов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит –

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو رادیو آسیا پلوس
4: Просила, но все же похоже опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
1: Санват содирот бонг бо максади дастгири шарвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар санват содирот бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
2: Тафсилоти бештар бо телефони 8855.
1: Санват содирот бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен. تستر بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: رقم تلفنی داره رکلاما
7: 41-41. احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны Дора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: А где же та любовь? Скажи мне, кто я для тебя теперь?
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give Me Something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Аллами Гафлату Укбо Гами Аамал. Осудаги Аз Мо Ду Джахан Фасила Дарад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: در آسیا پلیس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، агенти обуҳавошиносии тоҷикистон хабар дод ки ҳавои ин шом бебориш аст. Имшаб дар хорух 14 дараҷа гарм, дар хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар бохтар 24 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Рахами телефонии дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41
4: Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Многим мамам и папам знакома ситуация, когда ребенок увлечен просмотром мультфильма, а время уже вышло. Родитель нажимает кнопку выключения, и через секунду дом наполняется слезами, протестом и обидой. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда малыш смотрит мультфильм, он полностью погружается в происходящее. Для него это не просто картинка на экране, а целая история, в которой он эмоционально участвует. И если резко оборвать просмотр, ребенок может испытывать такое же разочарование, как взрослый, которого неожиданно прервали на самом интересном месте фильма. Детской психике сложно мгновенно переключаться с одного занятия на другое, поэтому лучше заранее подготовить малыша к завершению просмотра. Например, предупредите его за 5 минут. Сейчас закончится эта серия, и мы будем ужинать. Затем напомните еще раз, буквально за минуту до конца. Так ребенок успеет настроиться на перемены. Не выключайте мультфильм сами. Предложите ребенку сделать это самостоятельно. Скажите ему, когда закончится серия, нажми кнопку выключения сам. Этот простой прием дает малышу ощущение участия и контроля над ситуацией. И часто дети гораздо спокойнее завершают просмотр, когда решение кажется им собственным. Еще один хороший способ – переключить внимание на что-то приятное. Например, после мультфильма мы вместе приготовим с тобой фруктовый салатик или пойдем гулять. Когда впереди ждет что-то интересное, расставание с экраном проходит легче. И самое главное – сохраняйте спокойствие. Если малыш расстроился, это нормально. Иногда достаточно просто сказать: «Я понимаю, тебе хотелось посмотреть еще, но на сегодня время мультиков закончилось». Мягкие переходы помогают детям чувствовать себя увереннее, развивают навык самоконтроля и учат спокойно принимать ограничения. Пусть в вашем доме будет больше понимания, спокойствия и теплых семейных моментов. Ну а чтобы малыш чувствовал себя комфортно всегда и везде, используйте подгузники «Совпремиум». Это мягкие гипоаллергенные подгузники, производимые с использованием европейских технологий и материалов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азия Пьюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня у нас непростая тема – отношения таджикских девушек с иностранцами. Часто это вызывает бурю эмоций. Она предала, она опозорила. Это угроза культуре. Но давайте спокойно разберемся, где реальный риск, а где опасные мифы.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Брак с иностранцем, да, риски бывают и для женщин, и для мужчин. Мошенники, принуждение, зависимость, проблемы с документами, давление. Об этих рисках важно говорить честно. Но самый большой риск, когда вокруг отношений появляется насилие. За честь, угрозы, избиения, лишение телефона, запирание дома, принуждение к браку, чтобы закрыть тему. Например, девушка переписывалась с человеком из другой страны. Родные узнали, забрали документы, запретили учиться, стали угрожать. Так делать нельзя. Если есть опасения, нужен разговор и защита, а не наказание. Что можно делать конструктивно, если семья тревожится? Во-первых, проверять информацию без скандала. Кто этот человек? Его намерения, документы. Второе, обсуждать безопасность. Встречаться в людных местах. Не отправлять интимное фото. Не передавать деньги. Не уезжать без гарантий. И третье, поддерживать связь и доверие, чтобы девушка не скрывалась. Насилие не сохраняет честь, оно разрушает семью и оставляет травму на долгие годы. Можно быть патриотом и хранить традиции, и одновременно быть против угроз и самосуда. Честь – это прежде всего человечность. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи тоджики азруи завку интиховишумо. Та радиуи Азия Плюс.
3: جهانم با صدای فاروق حسنوف جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
7: Ladies and gentlemen, music and arrangement.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры «Мавати».
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکون.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит. When I

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: У каждой эпохи свой автомобиль, и только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня.
2: Но главное – это атмосфера.
1: Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026.
2: Почувствуйте драйв поколений.
1: Официальный автопартнер — международный автохолдинг «Вектор». Партнеры — Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига роботов. Фуд-партнеры — Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Мурдаро бахри чи мипушанд, чашм, огох бош. Хок хилватгохи асрар асту, мо номахремим. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.